Ekstarkusi anist, eptet bitoči kuči pof, не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет, да еще как.

Sper cu si anist Eptet bito че кути пов Не повторит Шампур, мангал, дрова, ведро И палочка При всем при этом это прет Да еще как